мышкой, давня мотайка моя даржей. Я не вижу знакча, бегиня карт, тау послабче, гей дежу диштат.